0: Вече на снимки осима у Босни и Херцеговини нови енигмаски Джердан.
1: Уз Джердан от своего продавача потражите комплет книга за вашу библиотеку по сниженой цени.
0: Решавайте Джердан, читайте више.